полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Приходи к моей.
1: В Могилеве 5 утра.
2: Сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: Заглядом подей Могилевщины у студии Ніна Міхнова. Доброй раніцы. Осенние полевые работы, кадры и развитие районов. Президент Беларуси Александр Лукашенко на тыдні заслухал доклад старшине Могилевского облвыканкома Анатолия Саченки. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, махчимые проблемы, которые потребуют уваги на узровне керуника державы. Анатолий Саченко доложил, что регион завершает массовую уборку збожевых и зернебобовых культур. Александр Лукашенко цікавился, как выполняются его доручения по развитию особных территорий в области. Лёва абмеркаваны і кадравыя пытанні, прапановы аблвыканкама па прызначэнні кіраўнікоў на месцах, дадаў Анатолий Саченко.
3: Это касается не только уровня района, но и руководителей хозяйств, потому что президент всегда на пульсе держит все эти вопросы. Здесь нет никакой чрезвычайности, это наша работа, ротация кадров, повседневная, кропотливая работа. На мой взгляд, это самое важное направление кадры.
2: У Могилевской области под ручением президента дотерминово побудовали 44 профилактории, различные больше, чем на 10 тысяч голов телят. Замест запланованного кастрышника все уже уведены в эксплуатацию. Объекты укомплектованы с участным обсталеванием, приняты меры, накированы на повышение захованности живел, полепшение умов працы телятниц и повеличение показчика вытворчести молока у регионе. А значит, у эту зиму у регионе не будет ни водного теляти под открытым небом. Отзначила первый наместник старшини комитета по сельскохозяйственной и харчевании Могилевского облвыканкома Ольга Николайченкова.
4: Область справилась с поставленной задачей, справилась раньше намеченных сроков. Благодаря этому создано более 10 тысяч мест для исключения содержания наших теляток под открытым небом и для того, чтобы они находились, выращивали, содержались в комфортных условиях труда.
2: На скрыжевании проспекта Мира с улицами Космонавтов и Якубовского у Могилеве запрацевал новый подземный переход. Для зручности у всех групп громадян, включающих маломобильных, переход обсталеваны двумя панорамными лифтами. Объект вырешает одразу две задачи – забеспечивая безопасный зручный рух пешеходов и служить тематичной арт-просторой. Ключевой особливостью перехода стала 60-метровая галерея, просвеченная героичной обороне Могилева. И это не выпадково подкреслил старшиня Могилевского гарвыканкама Сергей Чартков.
5: В галерее можно увидеть портреты тех военачальников, которые прежде всего освобождали город. Это войска 2-го Белорусского фронта. В результате Могилевской операции, которая была частью большой белорусской операции, с 23 по 28 июня. И в результате 28 июня был освобожден город Могилев. Поэтому вот такое оформление, оно не случайно. Оно направлено, конечно, прежде всего на наши будущие поколения, на студентов, которые здесь рядом ходят, чтобы мы с самое главное, не забывали, какой ценой нам далась эта победа, какой ценой нам далась свобода нашего государства, чтобы это ценили и помнили.
2: Могилев с деловым визитом наведала делегация провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Представники бизнес-делегации этой провинции у Могилеве упершиню. Узаемное знакомство с нашим регионом и махчимостями китайской провинции здарылося у мая на белорусско-китайском гандлево-экономичном форуме. Бизнес-цікавость на перспективное сотрудничество с Могилевщиной узникла одразу ж, отзначили китайские гости. На встрече первый наместник старшини Могилевского облвыканкома Сергей Савицкий больше детально рассказал про потенциал Могилевского в области и про те инвестпроекты, которые коллеги из Китая могли реализовать на нашей земле. У приватности китайских бизнесменов особливо зацікавила махчимость будовництва у Чавском районе молочно-товарного комплекса на 2500 голов, рассказывает генеральный директор технологичного парка Могилев Евген Якимов.
6: Мы презентовали проект в Чавском районе на строительство молочно-товарной фермы на 2500 голов. Они заинтересованы в реализации этого проекта, строительства комплекса. Сейчас идет речь о том, чтобы в дальнейшем найти организацию партнера на территории Могилевской области, которая будет в дальнейшем после реализации проекта заниматься производством продукции и последующим экспортом в Китайскую Народную Республику. Традиционно наша молочная, мясная продукция, она востребована в Китае. Они готовы наращивать эти поставки. Сейчас также будут вестись переговоры о поставке рапсового масла от наших товаропроизводителей в городе Бобруйске, в Климовичском районе.
2: У Могилёўскай вобласці 1 верасня за парты селі амаль 109 тысяч школьнікаў, з іх каля 9 тысяч першакласнікаў. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі прайшлі ўрачыстыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня ведаў. У сярэдняй школе нумар 6 імя Смаловскага ў Магілёве Дзень ведаў быў ужо ўвесь па-новаму. Школа адчыніла дзверы для больш чым 800 школьнікаў, а для 90 дзяцей у гэтай магілёўскай новабудоўлі свята двайное. Першакласнікі будуць вучыцца па ультрасучаснай школе, якую будаўнікі ўзвялі якасна і ў рэкордныя тэрміны. На ўрачыстай лінейцы былі ганаровыя госці кіраўніцтва вобласці і горада. Для іх правялі невялікую экскурсію па школе, ад класаў з лічбавымі тэхналогіямі да спартыўных аб'ектаў. Усе вельмі чакалі адкрыцця, і не толькі бацькі, але і педагогі, падзялілася настаўніца пачатковых класаў школы Вікторыя Новікова.
7: Нам выпала такая возможность переступить порог новой школы. Это уникальная возможность для ребят окунуться в новое знание, в мир, где всё интересно, где всё постижимо. И нашим ребятам повезло больше всех в этом году. Мы очень-очень рады.
2: Нагетсы, блінчыкі з начынкамі, сырнікі з рыкотай, пельмені. Меню ў школьнай сталовай пастаянна ўдасканальваецца. У гэтым навучальным годзе таксама ёсць змены ў арганізацыі харчавання. Напрыклад, буфеты без абмежаванняў і вендынгавыя аўтаматы ў школах, а таксама павелічэнне грашовых нормаў на дзіця. Усё, каб школьнікі харчаваліся з задавальненнем. Санітарная служба Магілёўскай вобласці пачалі свой маніторынг, а каб пераканацца, што дзеці радзей пакідаюць ежу на талерках. Асноўныя характарыстыкі застаюцца вядома нязменнымі. Школьнае харчаванне павінна быць якасным і збалансаваным, бо гадаваць здаровых дзяцей адна з галоўных задач дзяржавы. Для гэтага распрацаваны санітарныя нормы і сучасныя рэцэптуры. Як адзначае галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Магілёўскай вобласці Максім Сакович, школьнае харчаванне стала больш ліберальным. Спецыялісты ўлічваюць смакавыя перавагі сучасных школьнікаў і разнастайнасць у меню.
8: Уклон на учёт дзецкіх патрэбнасцей, то есть вкусавыя качества, разнаобразие пищи не будет привязана к жёстким рационам, а будет динамично изменяться с учетом того, как детки кушают ту или иную продукцию. Изменения, которые вышли в этом году, предполагают, скажем так, более дробное деление по возрастным группам. Если раньше это было две возрастные группы по возрасту, сегодня это группы по классам с 1 до 5, 6, 8 группа. И с 9 по 11 классы это позволит более тонко учитывать потребности ребенка в пищевых веществах и энергии.
2: Улучшэнні рэальнасці і выдумкі, гумару і філасофіі у Магілёве адкрылася выстава, якая абяцае перавярнуць уяўленне аб звыклым мастацтве. Акунуцца ў свет займальнага гратэску запрашае аўтар экспазіцыі Александр Сувораў у музеі Бялынска Бірулі. Гэта ўжо трэцяя выстава Александра Суворова ў гэтай выставачнай зале. Яго творы захоўваюцца ў музеях і прыватных калекцыях. Серыя карцін аўтара прысвечана любімаму Магілёву, гораду, дзе мастак жыве і працуе. І па словах аўтара, работы для цяперашняй экспазіцыі падбіраліся нават з улікам асвятлення ў зале. Мастаку вельмі хацелася, каб гледачы адчулі яго творчую энергію праз святло і колер. І камбінаванне сакавітых кветак і чыстых адценняў – гэта менавіта тое, што першым кідаецца ў вочы.
9: Если вы заметили, здесь в основном такая тёплая гамма, мажорная. Если я был бы музыкальным критиком, я бы сказал, что это аллегро, весело. Ну, я так, по крайней мере, чувствую, да? Ну, да я думаю, это передастся и зрителю. Я человек творческий, и этим занимаюсь уже давно, и учился тоже в Академии искусств, поэтому это моя жизнь, и это часть моей судьбы, скажем так.
2: Дзень беларускага пісьменства прымуць сёння-заўтра Касцюковічы. Для сучасных літаратараў, аматараў пісьмовай творчасці і гасцей арганізатары падрыхтавалі насычаную праграму. У ёй кніжныя павільёны, аўтограф-сесіі. Кніжны павільён, дарэчы, стане адной з цэнтральных пляцовак. Там прадставяць рэдкія выданні, гістарычныя гравюры і копіі унікальных манускрыптаў. Таксама арганізуюць пісьменніцкія кабінеты класікаў з асабістымі рэчамі і дакументамі аўтараў. Да 135-годзя з дня нараджэння Максіма Богдановіча прэзентуюць новы зборнік «Крылаты матылёк» з сучасным поглядам на творчасць класіка. Праект ад берасцяных дакументаў да сучасных рэалій пазнаёміць гасцей з укладам Магілёўшчыны ў развіццё беларускай літаратуры і кнігадрукавання. Мясцовы краязнаўчы музей адчыніць дзверы пасля абнаўлення. Экспазіцыю дапоўніць асабістыя рэчы, рукапісы і машынапісы знакамітых ураджэнцаў Касцюковічаў. Сёння з 10 да 12 адбудзецца творчая сустрэча «Імёны светлыя дарагія». У праграму таксама ўключаны гала-канцэрт з удзелам 20 фіналістаў конкурсу «Жывая класіка». На гала-канцэрце місці прогучать у тим ліку рядки сучасних поетів. А телерадіокомпанія «Могильов» презентує новий нейросітковий проєкт «Ясік Україні віршов». З допомогою сучасних технологій творча команда подарила знайомим з дитинства віршам новий візуальний образ, розповіла АІ «Мастак» телепроєкта Марта Милосердова.
10: Образ Ясіка придумав наш продюсер Ігор Кондратьєв, і він розказав, що в його дитинстві, в вашому дитинстві, якраз таки було популярно і яке асоціювалося з іменем білоруським, це було ім'я Ясь. І тоді от ми і придумали вложити наш проєкт і зробити його уменьшительно ласкательним, тому що все-таки у нас маленький персонаж, і зробили Ясік. Ясік Україні віршав. Ми знаходили стихотворення, яке от нам відкликались в душі, тот ми з цим і працювали. І я думаю, у нас вийшло дуже класно, дуже динамічний мультик, який подобається маленьким дітям.
2: Такими подіями відзначений гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Ніна Міхнова. До сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
1: Нашы хіты.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Снова.

0: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8044 768 33 42.

0: DJ don't.
1: Радио Могилев.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Радио «Могилев».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Поспробуйте нечто новое. Маршрут або хобби. Гэтый день докладно не для рутины.
2: Телец.
1: Надышел добрый момент для пераодоления некого внутреннего барьера.
2: Близняты.
1: Выдатный день для взносин, поездок и подорожжу, спотканьев и любовных ситуаций, где потребно проявить шарм.
2: Рак.
1: Вы сможете научить когости тому, что сами умеете робить блискуча.
2: Лео.
1: Выдатный день для творчих воплесков, легкого флирту и запуску новых особистых инициатив.
2: Дева.
1: Повседенные справы будут удаваться вам лепш, чем звычайно. У великим проекте так само верогодно истотное просовывание наперед.
2: Шали.
1: Вы сможете умело сполучать справы и задовольнение, приемное с корыстным.
2: Скорпион.
1: Важный день для обмеркования и компромиссов. Махчимое новое знакомство або умацывание иснующих отношений. Не бойтесь выказывать свои почувствия.
2: Стрелец.
1: Инициатива за вами. Денежите за азартом и не бойтесь сдаваться ярким.
2: Козерог.
1: Финансовые и бытовые справы пойдут легче, коли не ускладнять. Можно дозволить себе импульсивную куплю просто так, для радости.
2: Водолей.
1: Важно тримать фокус на мытах и не оттягиваться. Час проявить лидерские якости.
2: Рыбы.
1: День обещает быть живым и бодрым, с тягой до поширения горизонтов. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю, узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова, поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя призывает остановиться и рассмотреть в этом быстром мире моменты, которые заставляют восхищаться, ценить и любить. И у вас имеется для этого все. А вдохновит пусть ваш трек недели Джегори «Sail Your Light».

Вам, тельцы, предстоящая неделя может преподнести сильное романтическое увлечение. Если у вас уже есть партнер, такие чувства могут возникать с новой интенсивностью. Старайтесь сохранять ясность ума и действовать обдуманно. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

близнецы, может, вы сейчас и пытаетесь что-то преодолеть, но помните, все проходит, так стоит ли рваться, если и так все пройдет. А, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, впереди новые возможности. Слушаем трек недели для близнецов «Анет

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Астрохит недели.
4: Раки, иногда в ежедневной суете нужно вспоминать и о собственных «хочу», абстрагироваться от «надо» и дать себе возможность делать, что хочется и когда хочется. Для вдохновения ловите ваш трек недели. Эйв, «Meet Me in the Dark».
5: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: начнем с того, что львы изначально центр вселенной, так что если вдруг затаилось в вашей душе сомнение, то на предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы любимчики у судьбы. Ну а напоминать вам о том, что все у вас будет хорошо, будет Анет Сай. «Слезы». Слушаем трек недели для львов.
1: Если бы

0: цели.
1: Девы, знаете, совершенно точно, вы можете быть именно такими, какими хочется, и ошибаться – это нормально. На предстоящей неделе вы убедитесь в том, что вы уникальны, и ваша уникальность многим нравится. Любите себя во всем. А напоминать вам о вашей неповторимости будет ваш трек недели «Мари Гу. Настоящее».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: О чем звезды напели, астрахит недели.
4: Весы, звезды вам тут советуют немножечко притормозить и вообще отпустить то, что стремится уйти. У вас появится пространство для новых начинаний. Иногда лучше сделать паузу и просто плыть по течению. Отдыхайте, будьте спокойны и позвольте жизни идти своим чередом под ваш трек недели. Эмин и Джонни, Камин.

Скорпионы, не бойтесь менять свой маршрут. Ваша энергия и желание расти могут найти новые возможности и вдохновение. Звезды поддержат ваши желания, так что верьте в свою силу, и эта неделя будет насыщенной яркими открытиями и хорошим настроением. А ваш род недели – Хюгель, I'm moving to the sun.

Стрельцы, радуйтесь простым вещам, проявляйте доброту, улыбайтесь и делайте окружающих счастливее. Ваша легкость и желание дарить приятные моменты помогут осуществить самые теплые мечты. А ваш трек недели – Антоха МС и Джарахов «Цветочки».

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: О чем звезды напели, а страхи недели.
2: Козероги, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание. Не бойтесь ярко проявлять себя и делиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте и живите настолько насыщенно, насколько только можете. А ритм задаст ваш трек недели «Макс Бокс».

Водолеи, звезды провозгласили вас королем сердец на грядущей неделе. Ваша харизма будет притягивать взгляды, а страсть – завораживать. Раскройте весь свой магнетизм и ловите восхищенные взгляды. Пусть фоном звучит ваш трек недели «Хок и Бейдж» «Hey, sexy lady».

рыбы, знаете, иногда нужно приостановиться в бесконечном забеге обязанностей и обратить свое внимание на окружающих, на людей, вещи, места. Вокруг очень много интересного, уникального и красивого. А вы несетесь вперед, ничего не замечая. Замедлитесь с вашим треком недели «Джонни. Красивая».

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Военнослужащие военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прибыли на российский полигон Ал-Шулук для участия во втором этапе оперативно-тактического учения в составе родов войск ВВС и ПВО Беларуси. Об этом Белтас сообщили в пресс-службе Министерства обороны нашей страны. В ближайшие дни военнослужащим предстоит принять технику, подготовить ее к боевому применению и сдать зачеты на допуск к стрельбе. Белорусская экспозиция представлена на 25-м международном форуме «Армения-Экспо-2026» в Ереване. Об этом Белтас сообщили в «Белинтерэкспо-БелТВП». Ежегодно форум объединяет компании из Армении, Ирана, Грузии, Китая, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. Свою продукцию показывают 7 белорусских компаний, производители молочной и мясной продукции, среди которых «Бабушкина Крынка», а также «Могилев Лифтмаш». В первые часы работы выставку посетили представители бизнеса и руководство армянского Минэкономики. Форум продлится до 6 сентября. Запланированы переговоры и бизнес-сессии с иностранными партнерами. Строительство внутригородской кольцевой магистрали продолжается в Могилеве, поскольку проект масштабный, стройку производят по очередям. Сейчас работа кипит в нескольких точках города. Недавно приступили к 22-й очереди строительства. На пересечении улиц Якубовского-Орловского в Могилеве одна из точек строительства внутригородской кольцевой магистрали. Рассказывает заместитель директора управления капитальным строительством Могилева Андрей Сухарев.
2: В рамках данного объекта планируется выполнить работы по спрямлению улицы Орловского, развязать перекресток улица Сурганова, проспект Мир, потому что на протяжении многих лет тут наблюдается, скажем так, затруднение движения, в особенности поворот с проспекта Мира на улицу Сурганова, строительство большой парковки в районе тепловых сетей.
1: Путешествие в мир белорусского книгопечатания и литературы. 33-й день белорусской письменности стартовал сегодня в Костюковичах. В эти минуты начинается торжественное открытие и вручение национальной литературной премии. В 16 часов на главной сцене состоится гала-концерт республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика». А чуть ранее на площади напротив Костюковического райисполкома пройдет торжественное открытие скульптурной композиции «Олеся Олеся». Церемония специального гашения памятного конверта и оригинальной марки, посвященной Дню белорусской письменности. Большой гала-концерт стартует на главной сцене в 19:30. Здесь же объявят город, который примет День белорусской письменности в следующем году. Завершится день красочным фейерверком. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты в вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: 12:03 показывает студийное. Уж полдень наступил. И сегодня маленький, но постоянный праздник под названием «Суббота». Особенно для тех, кто не работает, но кто трудится, не расстраивайтесь. Будем мы вместе поднимать настроение. Как всегда, великолепным сопровождением этого чудесного осеннего, да, немного ветреного и, тем не менее, классного дня будет радио «Могилев». Зовут меня Алиса Маскина. Всем салют. До 9 вечера в вашем распоряжении.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

заряжает позитивным настроением и призывает проще относиться ко всему происходящему, следовать зову сердца, не усложняйте и наслаждаться моментом, неважно, в компании кого-то или самого себя. А вы заметили, что трек «Проще» звучит как-то очень даже по-летнему, несмотря на то, что осень вовсю торжествует. Вот он, фирменный стиль певицы, беззаботный и жизнерадостный. Кстати, буквально через песню узнаем о погоде, пока она все-таки мне не напоминает промозглую осень, несмотря на то, что да, ветрено, да, немного дождливо, но я все же надеюсь, что бабье лето нас ждет впереди. Сан-Франциско.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Радио Могилев.

0: дворе 5 сентября, и мне хотелось бы узнать, что празднуете вы сегодня, да и вообще, чем хотели бы поделиться, пишите обязательно. Через несколько минут на радио Могилев стартует «Привет в обед». То время, где можно порадовать своих близких и родных. С огромным удовольствием передам все адресатам, что пришлете на короткий номер 9940, либо на наш студийный вайбер 56 86 176. Не забывайте, код 44.
1: Новинка на радио Могилев.

Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности с этим традиционным осенним праздником самобытной национальной культуры, богатого духовного наследия. Об этом Белтас сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что в этом году гостей праздника принимает гостеприимный Костюковичский район, край шумливых дворов и древних храмов, родина выдающихся белорусских классиков Аркадия Кулешова и Ивана Чигринова. Уверен, что именно на этой земле каждый сможет прикоснуться к настоящим литературным сокровищам нашего народа, услышать звучание родного языка, открыть для себя новые имена и произведения современных белорусских и зарубежных авторов, подчеркнул Александр Лукашенко. Ко дню белорусской письменности в Костюковичах провели масштабные работы по благоустройству. В городе появились литературные остановки с портретами писателей, цитатами из их произведений. Главная площадка праздника – площадь у райисполкома. Здесь состоится вручение национальной литературной премии, открытие скульптуры «Олесь и Олеся», а также гала-концерты и фейерверк. На центральной площади разместились павильон редкой книги и кабинет писателя. По улице Ленинской развернулся фестиваль книги и прессы с экспозициями областей. Также гостей ждут город мастеров, выставки, а на улице Комсомольской – торговые ряды и фудкорт. Молодежный парк в Бобруйске наполняется новыми современными элементами. Это инициатива граждан. Уже обновили пешеходные дорожки, колоннаду, беседку, ротонду. Ко дню народного единства здесь состоится городской праздник с открытием арт и смарт-объектов. Главный сюрприз пока в мастерских, рассказала председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рнейская. По ее словам, этот проект молодежь Бобруйска подавала на конкурс гражданских инициатив, который проводит Могилевский облсовет депутатов. Но в победителя не вошел, так как на его реализацию ушел бы практически весь бюджет конкурса. Тем не менее, от своей идеи бобруйчане не отказались и нашли другие пути ее реализации. И в завершение, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
2: Привет, побед! Слушай и поздравляю. Поздравляю, слушай.
3: 13.03 на стадионах. Хочется узнать, чем живете вы. Не забудьте про именинников. Вспомните всех, кому давно хотелось передать привет, да как-то времени не находилось. И о тех, кому хочется сказать что-то, ну, очень важное. Вспомним и тут же сделаем. Напоминаю, куда можно присылать сообщение. 9940, короткий номер, либо наш студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375-44-56-86-176. Оставляйте свои сообщения, которые непременно будут звучать в эфире радио Могилев. Самое время для ваших приветов, поздравлений, признаний и всего того, что на душе лежит и хочется вот прям высказаться. Привет в обед стартует прямо сейчас. У микрофона Олеся Маскина. Готова радовать ваших близких, родных, просто знакомых, коллег. В общем, вперед из песни.

0: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Алиса, и я с удовольствием зачитываю ваши послания. Здравствуйте, хочу передать большой привет Антону, пожелать ему всего самого наилучшего, и чтобы все у тебя получилось. Это от Марии. Далее, любимого Вадима, поздравляем с днем рождения, удачи тебе во всем, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, ну и веры в себя, конечно, тоже. Вадим, радио Могилев присоединяется к поздравлениям, и пусть все пожелания обязательно исполнится. Добрый день, радио Могилев. Всем хороших выходных. Мой приветик мужу Марату Литвинову. Ты мой самый любимый, самый единственный и дорогой мужчина. Спасибо, радио Могилев, что вы есть. Это от Анны. На здоровье. Сегодня у Андрея Николаевича Лобанова юбилей. Вас поздравляют родные и близкие. Желаем тебе, чтобы грядущий год принес исполнение самых смелых желаний. Пусть здоровье всегда будет крепким, ну а в семье царят мир, взаимное уважение и радость от совместных достижений, больших и маленьких. Пусть каждый день дарит себе повод для легкой улыбки и тепла в сердце. Ну и мы присоединяемся. Андрей Николаевич, уюта вам и спокойствия, любимых и любящих людей рядом. Пусть каждый день оставляет тепло на душе, ну а каждый новый счастливый день дарит новые силы и эмоции. Будьте счастливы, с днем рождения!
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

самое чудесное, что можно сейчас сделать, поздравлять и, конечно же, слушать. А вдруг именно вам прилетит сообщение, радостное сообщение. Напомню, что в эфире радио Могилев продолжается «Привет в обед», а значит, я по-прежнему жду ваши письма на короткий номер 9940, либо на студийный вайбер через 44, а далее 56, 86, 176. Ну а пока, пока добрый день, пишет Наталья радио. Хочу передать привет моему любимому мужу Станиславу. Ну что ж, Наталья, надеюсь, что Станислав услышал ваш привет, сидит довольный и счастливый. Далее, я хочу передать привет всем родным и городу Бобруйску, и радио Могилев. Всем огромный привет от Александра. Александр, спасибо огромное. А далее у нас поздравления принимает Станислав Рачковский. С днем рождения! Желаем тебе не просто успеха, а настоящего удовлетворения от каждого прожитого дня. Пусть твоя сила будет не только в мускулах, но и в характере, способном выстоять любые бури. Желаем, чтобы здоровье никогда не подводило. Оптимизм становился твоим главным союзником, и пусть жизнь дарит тебе те возможности, которые ты с легкостью будешь превращать в блестящие результаты. Знаете, хочется добавить, ну а рядом будут всегда те люди, которые готовы разделить с вами и радость, и трудности. Ну, лучше трудностей не надо. Ну и Цезарова у нас еще на связи. Как же мы без вас? Привет в обед летит из деревни Цезарова. Сегодня Виталик и Николай затеяли у себя на участке уборку картофеля, который оказался очень урожайным. Прошу передать всем привет, кто помогал данному сбору урожая. Ох, ребят, вы молодцы. Я так понимаю, картошку копаете. Радио Могилев на все играет. В общем, вам огромный привет. Продолжайте в том же духе. В смысле, и радио слушать, и работать не забывайте. Но при этом еще и отдохнуть тоже надо. Помните об этом.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Ребятушки, 13:54 на студийных, а это говорит о том, что привет в обед подходит к завершению. Светлана пишет: передайте привет нашему папе Алексею Мчимна Могилев, пусть внимательно смотрит на дорогу. Ну что ж, ни гвоздя, ни жезла вам, и будьте аккуратны. Ванечка, я тебя очень-очень люблю, соскучилась по тебе, пусть все у тебя, любимый, наладится. Я тебя очень люблю. К сожалению, без подписи, но тем не менее, я думаю, что Ванечка понимает, кто это, что это, и все у него хорошо. Душа моя, Валера, ты самый лучший из мужчин, люблю тебя, это от Оксаны. Всем привет и в особенности чудесному радио, это от Николая. Спасибо огромное, оставайтесь с нами. Ну и от Валентины сообщение. Здравствуйте, уважаемая Олеся, сегодня день рождения у Холостович Натальи Васильевны из Бобруйска. Поздравляю ее и желаю всего самого доброго и хорошего. Ну а главное, здоровья, успехов ей всяческих, только позитива и всех благ. Ну а мы присоединяемся. Пускай у Натальи Васильевны все в жизни будет чудесно, хорошо и так, как хочется ей. Ну что ж, дорогие, спасибо вам огромное за участие. На этом, пожалуй, все в этом часе. Потому что сегодня суббота, а она же такая. Куда ж мы без дискотеки? Вечером обязательно повеселимся. Дождитесь. Двухкассетник, напомню, с 19 до 21. Вы уж, пожалуйста, зарядитесь по полной, в смысле хорошим настроением. Ну а если что-то не так, обязательно поднимем. Я, Олеся Маскина, не прощаюсь. Услышимся после 15:00.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности с этим традиционным осенним праздником самобытной национальной культуры, богатого духовного наследия. Об этом Белтов сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что в этом году гостей праздника принимает гостеприимный Костюковический район, край шумливых боров и древних храмов, родина выдающихся белорусских классиков Аркадия Кулешова и Ивана Чигринова. Уверен, что именно на этой земле каждый сможет прикоснуться к настоящим литературным сокровищем нашего народа, услышать звучание родного языка, открыть для себя новые имена и произведения современных белорусских и зарубежных авторов, подчеркнул Александр Лукашенко. На торжественном открытии 33-го дня белорусской письменности заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич поприветствовала гостей и участников праздника. От имени главы государства она передала приветственный адрес президента Беларуси Александра Лукашенко председателю Могилевского облсполкома Анатолию Саченко.
2: Этот республиканский праздник, День белорусской письменности, призван объединить нас всех, показать нашу белорусскую духовность, связать поколения словом. Я не буду слишком оригинальным, что-то нового не скажу, но я скажу то, что мы всегда говорим. Тот, кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего.
1: Одна из самых ярких и многолюдных локаций масштабного праздника в Костюковиче – город мастеров. Он объединил сотню умельцев и ремесленников со всех уголков страны. Каждый гость может не только прикоснуться к истокам национальной культуры, но и увидеть процесс создания шедевров своими глазами. От уникальных вытянанок и аутентичной керамики до резьбы по дереву и ткачества. На празднике представлено богатство культурного наследия, которое веками передавалось из поколения в поколение. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 и днем плюс 15, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2026» в агрогородке Жемчужный Барановичского района. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В нынешнем году природа неоднократно испытывала вас на прочность, однако этот экзамен вы выдержали с честью. Первыми в стране завершили жатву солидным весом областного каравая свыше 1 миллиона 600 тысяч тонн, отметил глава государства. От печатного станка до современных мультфильмов. Могилевское подворье удивляет на дне письменности в Костюковичах. Гостей встречают Спиридон Соболь и Янка Купала. Здесь можно увидеть старинный печатный станок, партизанские газеты, экспозицию Музея славы Могилевщины, кинотеатр под открытым небом и, конечно же, много львов. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» представил мультсериал «Ясик Украине Вершу». В павильоне телеканала показывают все 10 серий мультфильма, проводят викторины, танцы и розыгрыши подарков. «Ясик» через игры знакомит детей с белорусским языком и поэзией. Ясика озвучила настоящая команда талантов. Радиоведущая радио Могилев Анна Османова подарила свой голос Ясику. Артист Могилевской филармонии Олег Шачурный записал для проекта детский зажигательный хит, а звукорежиссер «Беларусь-4 Могилев» Андрей Юрченков озвучил мультфильм и помог наполнить его атмосферой, эмоциями и настроением. Происшествием двое маленьких детей получили травмы в ДТП в Белынческом районе. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Сегодня около 13 часов вблизи деревни Ермоловичи 38-летняя могилевчанка, управляя автомобилем Nissan, по предварительной информации отвлеклась от управления и совершила наезд на тросовое ограждение. В результате происшествия двое детей, 3-летняя девочка и 6-летний мальчик, с травмами доставлены в больницу. Известно, что один из них перевозился без детского удерживающего устройства. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. К другим темам. Могилевский областной театр «Кукол» открыл 50-й сезон благотворительным спектаклем для детей. Сегодня отмечается Международный день благотворительности. Именно в эту дату театр «Кукол» распахнул двери в свой полувековой сезон. Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда приурочило к открытию сезона свою традиционную акцию, которая проходит уже несколько лет. В театр пригласили воспитанников 13 детских домов семейного типа со всей области. В центре внимания 15 первоклассников. И в завершение, только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью и местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 19.
1: 15.03 в стране, 5 сентября на календаре. Солнечная, даже можно сказать, сказочно золотая и такая долгожданная для многих суббота продолжается. И пока без дождей, но, по крайней мере, в Могилеве сухо. И пусть этот день поистине будет добрым, но самое главное, пусть он не пройдет мимо. Всегда об этом говорю, говорила и буду говорить. Потому что, как правило, в выходные мы настолько себя нагружаем, что отдохнуть забываем. Это радио «Могилев» и микрофон по-прежнему Олеся Маскина. До 9 вечера будем вместе и идем дальше.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио.

0: off.
1: Пока, пока, котики, моя парматики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый, местами сильные. Порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19. В понедельник днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Во вторник преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 18. 20 плюс 23. Данные о погоде предоставила Могилев, Облгидромет.
3: Наши хиты.

Ох, друзья, осень, на самом деле, классная пора. Кофе и чай, как никогда вкусные. Плед по-особенному теплый и мягкий, и, казалось бы, да, все круто и классно. Но вывод ученых таков: осенью и зимой нельзя часто пить ни чай, ни кофе. Как-то такое себе, да? Дело в том, что кофеин может отрицательно повлиять на уровень витамина D. Был проведен, кстати, эксперимент. В итоге была выявлена следующая закономерность. Чем чаще мы пьем кофе, тем выше риск нехватки витамина D. Да что ж такое-то? А все мы знаем, что витамин D просто необходим для нашего организма, тем более и осенью, и зимой. Что же делать? Знаете, на самом деле вывод просто. Заменить, допустим, на другие напитки. Цикорий с молоком. Ну, вкусно же и полезно. А имбирный чай с лимоном и медом? Да, начинайте, вспоминайте про него. Травяные сборы с щебрецом, мятой, липой. Боже, как это вкусно. Тоже какао никто не отменял, а? Почти горячий шоколад. В общем, эксперты советуют не мучить организм резким отказом, а действовать по правилу, ну, помните, да, 50 на 50. То есть можно в первую половину выпить чашку кофе, ну а потом уже любые травяные чаи, имбирный чай, цикорий с молоком. Не все, так мы можем сохранить энергию, крепкие кости и отличное настроение. Ну и танцы тоже, конечно, помогают. Прямо сейчас Баиндия, Мод и Хча.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Ну что, дорогие, продолжаем проводить время вместе. 15.49 показывают студийные, а это время новинки на радио Могилев. Сейчас услышим трек под названием «Целовать твои волосы» от талантливого исполнителя Алана. Его искренний тембр голоса и умение передавать эмоции через музыку делают каждый трек событием. Надеюсь, вы знакомы с его творчеством. А новый сингл «Целовать твои волосы» вот как раз-таки яркое подтверждение тому. Искренняя исповедь о любви, боли и нежности. В общем, история о том, как сложно отпустить человека, который стал частью тебя. И уверена, многим это знакомо. Ну что ж, слушаем. Надеюсь, вам понравится.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Могилеве, Шиснов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Во время проверки боевой готовности внутренних войск МВД, инициированной президентом, продолжаются мобилизационные мероприятия. Об этом Белта сообщили в МВД. В первый день занятий военнообязанные отработали изготовку к стрельбе из различных положений, а также передвижение на поле боя в составе малых групп. Далее резервистам предстоит отточить меткость стрельбы из автомата Калашникова. Имена обладателей национальной литературной премии назвали в Костюковичах на 33-м дне белорусской письменности, передает БИЛТ. А министр информации Дмитрий Жук во время церемонии награждения отметил важность этого события. Этот праздник помогает нам, белорусам, не забывать, где наше настоящее место на этом свете. Председатель Союза писателей Беларуси Александр Королюкевич назвал День белорусской письменности мостом, который показывает внимание государства к печатному слову. Скульптурную композицию «Олесь и Олеся» установили в Костюковичах во время празднования Дня белорусской письменности. Новая достопримечательность появилась на обновленной площади у здания райисполкома. В основе образа лирические произведения народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова. «Олесь и Олеся» стоят обнявшись. В руках у молодого человека книга со стихами. Этот образ символизирует долгий поиск и, наконец-то, найденное чувство. Высота композиции вместе с постаментом превышает 2 метра. За образом героев стоит личная история создателя скульптуры Александра Минькова. Черты Олеся немного напоминает старшего сына мастера, а Олеся имеет сходство с его супругой. Церемония специального гашения памятного конверта с оригинальной маркой, посвященной 33-му дню белорусской письменности, состоялась в Костюковичах. По случаю праздника Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовый проект, который включает конверт с оригинальной маркой и специальный памятный штемпель. На конверте изображены символы Дня белорусской письменности, книга, чернильница, перо, а также достопримечательности Костюковича и районный центр культуры, памятный знак, литературная спадщина, герб города, эмблема праздника. Надпись выполнена на белорусском языке. Костюковичи, День белорусского письменства. Праздник Костюковичах стал не только данью уважения книжному наследию, но и площадкой настоящей заботы о детях. Председатель правления Белорусского детского фонда, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Малашко вручил воспитанникам детского дома семейного типа «Мама Раиса Кирпиченко» из Костюковичей сертификат на приобретение ноутбука. Теперь у ребят будет современный помощник для учебы. К доброй акции присоединились член Совета Республики Национального собрания Ирина Петрусевич и депутат Палаты представителей Александра Михинко, которые вручили детям нужные подарки к школе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: +16:03 показывает студийные. За окном суббота набирает обороты, а у нас в студии Радио Могилев музыка набирает ваши любимые ноты. Оставайтесь с нами, потому что следующий час мы снова наполнили только хитами. Слушайте громче. У микрофона по-прежнему Олеся Маскина. Доброго дня!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Ребят, сегодня отмечается День белорусской письменности. Праздник сейчас ярко проходит в Могилевской области в городе Костяковичи, а наша команда там тоже находится. Более того, специально ко Дню белорусской письменности телерадиокомпания «Могилев» и Министерство информации Республики Беларусь представили проект «Ясик Украине в Вершев». Это 10-серийный мультипликационный сериал для детей, над созданием которого работала наша творческая команда телерадиокомпании «Могилев». А голосом Ясика, кстати, стала ведущая радио «Могилев» Анна Османова. С помощью современных технологий мы подарили знакомым с детства стихам новый визуальный обзор и отправили главного героя в путешествие по стране белорусской детской поэзии. Вот если ваш ребенок посмотрит этот мультик, мне кажется, белорусский язык будет даваться гораздо легче. Не пропустите новые серии сериала «Ясик Украине Вершев» в соцсетях радио «Могилев» и «Беларусь-4 Могилев», а также на YouTube-канале «Беларусь-4 Могилев».
1: Радио «Могилев».

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро,

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околит, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19.
3: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8 044 768 33 42.

0: здоровье в это простудное время. Казалось бы, и осень золотая, но такая дождливая. А? Поэтому берегите себя и своих близких. Пейте горячий чай, а лучше травяной чай с лимоном, с медом, и будьте здоровы.
1: Радио Могилев.
2: Yeah.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Министерство образования совместно с правительством к началу нового учебного года откорректировало систему школьного питания. Об этом Белта рассказал министр образования Андрей Иванец. Мы постарались сделать так, чтобы их питание было максимально приближено к домашнему, но при этом соблюдалось правило детской диетики, подчеркнул министр. Еще один немаловажный аспект – разделение ребят на возрастные группы, так как в начальной школе на второй или третьей ступени образования у детей разные физиологические потребности. Ассортимент продуктов в школьных буфетах значительно расширен. При этом вся продукция соответствует нормам детского питания. Эффективность нововведения, как отметил министр, оценят в ближайшее время. Делегация во главе с губернатором Могилевской области Анатолием Исаченко и заместителем премьер-министра Республики Беларусь Натальей Петкевич посетила ключевые локации праздника в Костюковичах. Площадку телерадиокомпании «Могилев» посетили почетные гости Дня белорусской письменности. Они познакомились с ясиком и погрузились в мир белорусской поэзии вместе с нейропроектом «В образы». Телеканал «Беларусь-4 Могилев» в своем павильоне представил мультсериал «Ясик Украине Виршу». Ясика озвучила настоящая команда талантов. Радиоведущая радио «Могилев» Анна Османова подарила свой голос Ясику. Артист Могилевской филармонии Олег Шичерный записал для проекта детский зажигательный хит, а звукорежиссер «Беларусь-4 Могилев» Андрей Юрченков озвучил мультфильм и помог наполнить его атмосферой, эмоциями и настроением. Происшествием в Бобруйске мотоциклисты лишили прав за повторное превышение скорости. Об этом сообщили в ОВД Могилевского облсполкома. 24-летний мотоциклист ехал по улице Кирова со скоростью 92 км в час, превысив установленный скоростной режим на 32 км в час. Превышение зафиксировано повторно в течение года. По результатам рассмотрения дела нарушителя на 6 месяцев лишили права управления. И в завершение. В Могилевском областном центре творчества прошел республиканский фестиваль творчества и проектных инициатив «Дополнительное образование детей и молодежи будущего». Участники увидели показательное выступление юных спортсменов, мастер-классы по всем популярным направлениям, выставки творческих работ, викторины, соревнования, интерактивные площадки. Фестиваль раскрыл разнообразие кружков и секций, и многие школьники уже выбрали направление по интересам. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Ну что ж, осень торжествует, процесс учебный наладился, ну а пока суббота, наслаждаемся этим днем и отличной музыкой. Да, это то самое время, когда можно наконец-то остановиться. Учеба учебой, работа работой, а этот день дарит нам маленькую передышку. Вот и продолжаем заряжаться энергией через колонки, обсуждать новости и, конечно, крутить самые горячие треки. Это Радио Могилев, периодически из радиоприемников доношусь я, Олеся Маскина. Всем привет! Привет!

0: Бэрри, только что на радио Могилев. Та самая, которая сменила Блума на Трюда, и теперь официально называет экс-премьера Канады любовью всей своей жизни. Встретились они прям, кстати, во время ее тура. Удобно, правда? По словам Кэти с Орландо, она промучилась 9 лет, чтобы понять, что каждое отношение чему-то учит. И вот во время гастролей пазл сложился. Трюда, по ее словам, знает нужные слова, исцеляет. В общем, такой молодец. Ну что ж, рада за нее. Пусть их любовь будет по-настоящему эпичной. Главное, чтобы следующий тур не перечеркнул этот роман. Ну а мы идем дальше. Денис Клявер прям по курсу «Ангел моей мечты».
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19.
3: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30. Радио Могилев.
1: Si te preguntan, solo di que somos amigos.

0: 17.46 показывает студийный. Мчим дальше на скорости и с ветерком навстречу приключениям и настоящему осеннему вечеру. При этом с песнями и танцами. Да, такое возможно буквально через час. Ну, чуток больше. Совсем скоро любимый долгожданный двухкассетник будет на радио Могилев. С радостью готовлюсь передавать ваше послание, которое жду на смс-сервис 9940, также на студийный вайбер плюс 375-44-56-86-176. Знаете, если кто-то еще ни разу не писал, не бойтесь, это не страшно. Это, наоборот, задает такое настроение вам и вашим близким в том числе. Ну и мне. Что уж тут таить. Услышимся после 19.00. Зовут меня Олеся Маскина. Сегодня вся ваша.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Количественная квота по беспошлинному ввозу физическими лицами электромобилей исчерпана, сообщили в Государственном таможенном комитете. При планировании дальнейшего таможенного декларирования следует учитывать необходимость уплаты таможенной пошлины в размере 15% от стоимости транспортного средства. Таможенные отметили, исчерпание квоты не ограничивает возможность применения физическими лицами освобождения от НДС в отношении электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. В Беларуси создан Межведомственный совет по обеспечению технологического суверенитета. Соответствующее постановление Государственного комитета по науке и технологиям опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В состав совета войдут представители министерств, концернов, Национальной академии наук и силового ведомства. Основные задачи – формирование и перечень критичных технологий и товаров, а также заслушивание отчетов госорганов о мерах по импортозамещению. Систему физической подготовки в школах и вузах Беларуси совершенствуют. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец, передает Белта. А школьную программу скорректировали. Теперь вместо 2 уроков физкультуры и 1 игрового будет 3 полноценных занятия. В вузах обновили нормативы. Их привели в соответствии с требованиями на воинской службе. Республиканская универсиада студентов пройдет в новом формате. В нее включены 29 видов спорта. Соревнования на всех этапах будут проходить со зрителями на знаковых спортивных объектах, чтобы привлечь максимально широкий интерес молодежи к здоровому образу жизни. На одной площадке с универсиадой пройдет и спартакиада колледжей. Раньше это были 2 отдельных события. Музей редкой книги и экспозицию «Кабинет писателя» впервые презентовали во время Дня белорусской письменности в Костюковичах. Среди уникальных экспонатов – довоенная машинка, которая принадлежала Максиму Танку, а затем Ивану Чигринову, а также его рукописи и книги с дарственными надписями. Президентская библиотека представила выставку «Тишина. Голос книги», посвященную году белорусской женщины, 85-летию начала войны. Посетители отмечают, что события такого масштаба в Костюковичах еще не было. Празднование Дня письменности продолжится завтра в Костюковичах. В 10 часов пройдет концертная программа Союза писателей Беларуси на главной сцене праздника. В 12 часов здесь же состоится торжественная церемония награждения победителей литературных конкурсов «С тобой, мое слово, Родина» и «Кружится планета Кулешова». А в 14 часов можно будет насладиться концертом творческих коллективов Могилевской области. В 13 часов в микрорайоне Молодежный пройдет открытие мурала, посвященное поэтам и писателям Костюковического района. В 15 часов на здании Костюковической центральной районной библиотеки торжественно откроют памятную доску Чигринову. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +19. Сейчас в Могилеве +18.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +19.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

жаргона. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +19.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: 19.05 в стране, вот и наступил субботний вечер, и многие, у кого все-таки суббота была рабочая, наверняка уже спешат домой. Ну, а кто еще? Трудятся, есть и такие, знаю, удачи вам, ребята. Держитесь в любом случае и отдыхайте, работать лучше вместе в компании на волнах радио Могилев. Всех приветствую, зовут меня Олеся Маскина, и прямо сейчас объявляю двухкассетник открытым. А значит, знаете, что делать? Смотрю, мигает Вайбер, это здорово, это потрясающе, меня это очень радует, порадует и ваших близких, родных, в том числе и вас. Не теряйте настроение, не теряйте время, отправляйте ваши сообщения на короткий номер 9940, это кто еще не знает, ну и, конечно же, на студийный Вайбер, плюс 375-44-56-86-176. Буквально через несколько минут вернусь, чтобы зачитать все ваши послания. Ну, а кто еще не написал, пишите обязательно.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Двух-двухкассетник.
2: Девушкам цветы и, конечно, любовь. Это хорошо. А хорошо бы еще и пару строчек написать горячих, а может быть, просто теплых. Но в любом случае, что бы вы ни написали, мне кажется, это всегда приятно. А пока, пока пишут девушки от Олечки. Передайте, пожалуйста, привет в город Горки Ванечке. Ванечка, ну напишите в ответ Олечке. Привет, радио Могилев. Сегодня праздник, суббота называется. Ух, да. Картошку выкопали, в баню помылись. К шашлыку сейчас приступим. Передайте привет Сергею и Алле, Марине и Андрею от Михаила. Михаил, я так понимаю, у вас все эти посиделки, праздники. Это здорово, замечательно. Хорошего вечера вам. Далее, Ванечка, я очень-очень соскучилась по тебе. Пусть все у тебя, любимый, наладится. Я тебя люблю и обожаю. Это от Танюши. Так, есть еще одно сообщение. Доброго вечера, дорогие ведущие и все слушатели радио Могилев. Передаю любящий, ласковый привет моему единственному и незаменимому мужу Валерию. Мой родной, спасибо за невероятно прекрасные и счастливые мгновения рядом с тобой, за теплоту твоей души и за нежность рук, за бережное и трепетное внимание, за бесконечное терпение. Благодарю тебя каждую минуту. Все наши дни для меня бесценны. Я бесконечно люблю тебя, мое желанное счастье. Целую и обнимаю тебя всей душой, твоя навеки любимая я. Добавить мне нечего, если только песню.
3: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа.

0: что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Двухкассетник.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Каждую неделю мы наслаждаемся субботой и позволяем себе маленькие радости, строим планы и в то же время осуществляем намеченное. Ну и вообще шалим, отрываемся как душе угодно. И это правильно. Ну что же, дружеские, при этом очень музыкальные посиделки продолжаются. Двухкассетник на радио Могилев. А это еще и ваши теплые сообщения вдобавок к крутым трекам. Только не забывайте писать. СМС-сервис 9940, студийный вайбер через 44, а далее 56-86-170. Ну и, собственно, приступаю к очередной порции ваших сообщений. Привет, радио Могилев. Передаю привет своей коллеге Томе. Пойдем работать, а то уволят. 19:37 студийных. Девушки, где работаете? И до какого времени? Пишите, если что. Огромнейший привет летит самому дорогому человеку Дмитрию. Солнышко, я тебя очень люблю. Целую, твоя Мария. Добрый вечер, РМ. С днем рождения меня. Спасибо большое коллегам и друзьям за поздравления. И вам лично за то, что ставите такие крутые песни. Борис, огромное вам спасибо. Ну и с днем рождения. Счастья вам, здоровья, побольше исполнения желаний. Вы только мечтаете. Ну и пускай в вашей жизни все будет замечательно. Добрый вечер, РМ, любимый двухкассетник и Олеся Маскина. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей мамочке Жанне, любимой жене Эмме. Наслаждаемся вечером. Всем вкусных шашлыков, легкого пара и отличного настроения. Артур, спасибо огромное. Вам тоже отличного вечера. Привет всей семье. И оставайтесь с нами.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Двухкассетник.
1: 19.46 показывает студийный. Первый час двухкассетника практически завершен. И тем не менее, есть ваши сообщения. Радио Могилев, добрый вечер. Осиповичи на связи. Девчонки отдыхают. Ленка, Дана и Влада, вам привет. Молодцы. Хочу передать привет своим дорогим родственникам. В первую очередь Наташке, у которой завтра день рождения, а также дяде Коле и моей любимой мамочке. К сожалению, без подписи, но тем не менее, я думаю, что и Наташка, и дядя Коля, и мамуля узнали себя. Добрый вечер. Хочу передать огромный привет в город Шклов моей любимой подружке Танюша. Хорошего настроения тебе, прекрасных выходных. И знай, что я очень скучаю. Твоя Иришка. Абонент МТС, последняя цифра телефона 6634. Всем привет. Хочу поблагодарить своих родственников за приезд спустя 25 лет. Очень рада встрече. Также со своим дедушкой. Всем дружной жизни и любви. К сожалению, без подписи, но я думаю, что родственники услышали сообщение и, собственно, тоже очень довольны. Ребят, пишите, пишите письма, радуйте своих близких и родных. Тем более это сделайте абсолютно просто. Берете в руки телефон, нажимаете 9940, отправляете сообщение, либо на наш студийный вайбер через 44 56 86 176.
0: Двухкассетник.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +19.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Вот в таком бодром состоянии мы позволяем этой субботе быть в нашей с вами жизни. И именно мы позволяем, я не ошиблась, потому как мы управляем всем вокруг себя. Хотим пирожки едим, хотим шашлыки, хотим радуемся, хотим в баню идем, а хотим и музыку слушаем. А знаете, лучше все это совместить воедино, и вот тогда получается крутейший субботний вечер. Видите, никаких негативных вариантов я вам не предлагаю, потому что хочется, чтобы все было хорошо. Это радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина. Всем пламенный привет. И дам на часах 20.05. Ничего себе. Честно, у меня пробегает время просто молниеносно. Второй час двухкассетника официально открыт. С огромным удовольствием готова передавать ваше послание, которое жду на смс-сервис 9940 и на студийный вайбер через 44-56-86-176. И да, те сообщения, которые уже прилетели, совсем скоро будут звучать в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Кассетник.
1: Пусть звезды светят только для вас, самые лучшие слова тоже будут только для вас. Ну, конечно, если кто-то постарался и написал от Романа, прилетел сообщение с легким паром. Дорогое радио, спасибо. Хотя мы не в бане, это, скорее всего, для вас. Такое поздравление. Нам очень хорошо, Олеся. Заканчивайте свою работу и присоединяйтесь к нам. Ох, Роман, щедрый вы какой, спасибо. Удачной дороги и счастливого пути желает Игорь. Пусть дорога будет легкой и чистой, без крутых поворотов и кусочков. Счастливого пути, к сожалению, без подписи. Но вы, Игорь, будьте аккуратны. Передайте огромный привет Катюше из Могилева. Это друзья написали. Далее, Сергея поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы мечты твои сбывались. Здоровье, чтобы не подводило никогда. И как стремительно года б твои не мчались. И оставайся молодым всегда-всегда. Ох, Сережа, наверняка есть какие-то секреты. Баня, маски... И еще что-нибудь. С днем рождения вас. Самое главное, будьте здоровы и будьте довольны своей жизнью. Добрый вечер, радио Могилев. Поздравьте с днем рождения мою жену Ирину Звереву. Желаю ей крепкого здоровья, удачи, всех благ и всего самого наилучшего. Повторюсь, поздравление, ты для меня подарок судьбы. Люблю тебя. К моим поздравлениям присоединяются наши друзья, семья Саранчук и Абдурахмановых. Поздравлял вас Сергей. Ну и, конечно же, я присоединяюсь, Ирина. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. А я понимаю, что так и есть. Вот пускай ваш Сергей вас носит всегда на руках. И еще есть от Александра сообщение. Самое лучшее радио Беларуси. Привет. Очень прошу передать мою огромную-огромную любовь моей Анжелике. Она мое самое лучшее чудо в жизни. Обожаю ее. Муж Сашка. Знаете, Сашка, мне кажется, любовь вы передаете ей каждый день, каждую минуту. Вот и храните это чувство, потому что это так здорово быть вместе.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый, местами сильные. Порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 19. В понедельник днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, и днем плюс 15, плюс 20. Во вторник преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 18, плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну, просто потрясающая атмосфера чудесного вечера и согреет, и замерзнуть не даст, и наверняка повеселит, потому что у нас двухкассетник, а значит, вы тоже можете поспособствовать, чтобы вашим родным и близким стало теплее, веселее и, конечно же, приятнее. Пишите письма. На самом деле, остается немного времени до того момента, когда я скажу «до свидания», а пока напомню, где жду ваше сообщение. Короткий номер 9940, также студийный Viber 56-86-176, код 44. Ну а пока привет моему любимому мужу Алексею. Всю нежность отдаю тебе. Люблю тебя. К сожалению, без подписи, но Алексей, я думаю, или все Алексеи, уже улыбаются во все 32. Передаем поздравления с днем рождения в город Могилев одному прекрасному человеку, Сашеньке. Желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения, успехов во всем. Это Маша и Катя. Ну, а я присоединяюсь. Александр, будьте здоровы, будьте счастливы, любимы и любите сами. Бабуля Мария и мамуля Александра, ждите на даче меня. Знаю, что уже поздно, и все же через 20 минут я у вас люблю и целую. Это от Риты. Рита, аккуратно. Уже темно. Далее. Сегодня в большой и дружной компании в садовом товариществе «Ландыш», Бобруйский район. Играем в лото а-ля 70-х. Ох, как здорово. Хотим поздравить с первым большим выигрышем хозяйку Татьяну и пожелать дальнейших выигрышей не только в игре, а по жизни. И поздравьте музыкальной композиции, чтобы Таня вздрогнула. Татьяна, я, конечно, вас поздравляю. Не знаю, вздрогнете вы или нет, но ногой топните, пожалуйста. Ну, вставайте, сделайте паузу, если до сих пор играете. И зажигайте, Татьяна.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что, дорогие, 20:48 показывает студийный, а это означает, что, да, двухкассетник заканчивается. Ну, конечно, есть ваши сообщения, которые я просто не смогу не зачитать. Передайте, пожалуйста, огромный привет нашему дорогому брату и дяде Игорю. Очень ждем встречи, любим и целуем. Здравствуйте, дорогое мое радио. Поздравьте, пожалуйста, моего папу Александра Григорьевича с днем нефтяника. Поздравляем, желаем вам, знаете, в вашем нелегком труде только успехов, только чтобы у вас все получалось, здоровья крепкого, успехов, да, и хочется еще, чтобы счастье

днем рождения и почаще собирайтесь вот так вот с друзьями. Привет, Радио Могилев, Бобруйск, привет тоже. Наша компания, огромный привет, спасибо вам за встречу, всем спасибо. А Радио Могилев, вам отдельное спасибо. К сожалению, без подписи, ребят, но я за вас рада, что вам весело. Добрый вечер, любимое радио и любимая радиоведущая Олеся Маскина. Улыбнитесь. Улыбаюсь целый день, и это здорово. Надеюсь, это заразно, и вы подхватываете мою улыбку тоже. Все, дорогие, по-моему, все. Еще раз перепроверяю. Все, ничего не пропустила. Все хорошо. Все. Все отлично. Не хочется покидать рабочее место, потому что, ну, реально, вот, очень душевненько мне с вами, но, уж простите, спасибо за то, что проводите это время на волнах Радио Могилев, спасибо за компанию, с вами провела это время Олеся Маскина, всем счастливо и пока-пока.

every time. I'm just the shadow of the man I used to be.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +19.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Зараз вы будете особливо энергичны. Выкористовывайте гэты зарад для реализации задуманных планов.
3: Телец.
2: Финансовые, особистые, деловые связи мають потребу у перезапуску. Не с нуля, а частково.
3: Близняты.
2: День сприяльны для умацавання финансовых пытанняў. Не спяшайтеся с прыняццем важных рашэнняў.
3: Рак.
2: Коммуникация и новые знакомства принесут вам радость. Попробуйте выразней выказывать свои думки и слухать суразмовцев.
3: Лео.
2: Коли вы чуваете, что переросли старые уявления про життю, вы маете рацию. Гэты день дае шанец выйти за рамки, замахнуться на нечто большее.
3: Дева.
2: Жаданні и реальность знаходить агульную мову. Застается только зловить гэты ритм, а далее вы справитесь без працы.
3: Шалі.
2: Семейные и профессийные планы могут уступить у конфликт. Треба будет сделать выбор, что теперь потребует больше уваги – дом або карьера.
3: Скорпион.
2: Ваша творчесть и харизма притягнут увагу новокольных. Використовуйте этот день для самоуявления и новых идей.
3: Стрелец.
2: День гармонии и балансу. Махчимы приемные встречи и нечаканные сюрпризы. Не бойтесь проявлять инициативу.
3: Козярог.
2: У отношениях может потребиться больше ясности и вашего особистого удела. Махчимы придется по-новому зернуть на старые домовленности, как у побыти, так и на узровне почуттю.
3: Водолей.
2: Добрый день для створения новых звычек, особливо у сферы здоровья и режиму працы.
3: Рыбы.
2: Интуиция допоможет вам принять важное решение. Попробуйте позбегать конфликту и задумайтесь про себе. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
4: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Тайвань.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
1: Два танцевальных часа.

0: целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
0: Два танцевальных часа. Каждую пятницу и субботу. Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +19.
1: Радио Могилевская.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +19.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.